0: son et de hit. Une nouvelle heure démarre sur Vive FM. Il est 8h. Vive
1: FM. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Vive FM, Vive FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».